0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
4: Нова лайн.

0: композицію «Говорить не йди», але ми не можемо втриматися і рухаємося далі. Діма Прокопов з треком «Можна закохатися» додасть романтичних нот цій п'ятниці. Залишайтеся в ритмі «Нова Лайно».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн.